ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན Дэлэ дуудэ шигцэн дицэл пэлэ зэгбэгу дэтэнгла нуга юсэр. Дэмэнэн дэхтуудэ цурдэ чичэр парва. Нэнэгэ бицэл шэнна дэхтуудэ цурдэ сэгтэн джэмэнтэн руви сэй сандул лангуа дэн. Дэцэб рэнжэнгэ нэргэн жуэн нэнка джэчэн руга юсэр.

Арджаси норпа зампотенил, пшон шок сагел арчунир дан гангур наян, махун гага ницил джанг макошан. Арджапо норчин лан, нюнзе чагпо шун тэ нясар лун. Повчан нанга махкур шаки, горкам дэ вэв чатэ рандур джавчин дэгпи, арджини тондаг чапшун, наци рэрэ жинар таур шоу!